0: Честита нова 1974 година, уважаеми слушатели!
1: Роса, Роса!
0: Вие сте Садам и Принс.
1: Роса!